Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7:03.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В студии Дмитрий Малышев. Здравствуйте. В Госдуме предложили награждать отличников путевками в детские лагеря. Депутаты хотят внедрить систему поощрений для учащихся отличников и их педагогов, включая бесплатные путевки для школьников и федеральные выплаты учителям, а также ввести федеральную выплату за получение золотой медали

0: в размере не менее 5000 рублей. Сейчас в России уже действуют выплаты для набравших 100 баллов по ЕГЭ и победителей Олимпиад, но золотые медалисты остаются без особого внимания. Летние каникулы в 2026 году для школьников невыпускных классов увеличены на 5 дней. Дети уйдут на отдых уже с конца мая, так как Министерство просвещения рекомендовало завершить учебный год в конце мая для своевременной подготовки пунктов приема экзаменов. Их начало определено не раньше 1 июня. Это позволит синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников по всей стране, не создавая неравенства между регионами. Мужчины на руководящих должностях получают на 70 тысяч больше женщин. По данным Росстата, за октябрь 2025 года средняя зарплата мужчин-начальников составила 200 тысяч рублей, а женщин – 140 тысяч. В 2023 году подобный разрыв был меньше и составлял около 50 тысяч рублей. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости хорошего дня в компании «Пульс Радио».
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, шкала.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
2: Ну и чего? Ну и куда это мы все прям так рано собрались? И куда это мы прям так сильно торопимся? Непонятно, что происходит. Видимо, реально жара на людей так действует, что все массово из дома бегут быстрее, наверное, в машины с кондиционером, чтобы ехать, по крайней мере, стараться выехать без пробок. А получается, что из-за того, что все выехали раньше, образовались пробки. Вот все достаточно, ну, как бы просто. Не знаю, лично я вот ехал, никогда такого не было. А сегодня прям произошло опять, что много машин, все едут с закрытыми окнами. Вот, а есть и явные плюсы. Людей, которые слушают очень громко музыку, стало слышать чуть тише, потому что они, ну, я напомню, с закрытыми окнами ездят. Вот, и плохо там только им внутри. Остальным всем, ну, нормально и хорошо. Ладно. Давайте уже будем приступать, наверное, к сегодняшней рабочей среде. Напомню, 20 мая, это утреннее шоу «Йопростейка». Зовут меня Руслан Дятулин. И, как всегда, полон сил, энергии для того, чтобы что-то делать. Ну, например, начнем с того, чтобы сделать зарядочку, да? Потом, соответственно говоря, полны энергии, сил. И пешочком на Первомайскую 49, семейную стоматологию, скажите, а, чтобы, соответственно говоря, пройти бесплатную консультацию ортопеда. Вот и такой план пока на сегодняшний день. Поэтому давай, ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго. Даже не знаю, куда сегодня. Ну, давай назад, вот так вот.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш!

0: Красуша!
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.

0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок? А теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Ну, давайте, что там сегодня у нас по праздникам, что хотите отметить, знаю, ждете, естественно, я тоже жду этого человека, чтобы он сюда зашел и сказал свою знаменитую фразу.
4: Поздравляю.
3: Но, конечно, во-первых, первый по значимости, естественно, весь май – это подарок, это праздник от семейной стоматологии «Скажите А», ведь там бесплатная консультация ортопеда, ну и вообще имплантолог и ортопед принимают в одном месте. Все это на Первомайской 49 по телефону 33-91-23, можно позвонить и прийти. Значит, что касаемо таких международных праздников, давайте с них сразу начнем. Значит, Международный день пьяницы, вот, но не забываем, что трезвая Россия – это великая Россия. Не забываем о том, что трезвость – это просто, трезвость – это здорово. Поэтому пьянству, как говорится, бой. Но вы, если вдруг, я опять же никого ни к чему не обязываю, не принуждаю. Значит, Всемирный день пчел сегодня. День рождения джинсов. День крепкой дружбы. Да? Как-то близко пересекается с Международным днем пьяницы. Да? Очень странно, но да ладно. День Волги. Сегодня, вот, Всемирный день метрологии, вот, праздник разливания, да, что все в одну копилку-то, ну ладно, Всемирный день врача-травматолога, поэтому кто имеет к этому отношение, с праздником, день ветряных вертушек, день ветеранов вооруженных сил Российской Федерации, с праздником, ну и вроде бы вот все, прям такого сильно интересного больше нет, ну это Международный день красных кроссовок, непонятно, ну ладно. Пусть будет так. В общем, есть какие-то события, пожалуйста, к нам в мессенджер Макс залетайте. 917-711-25-25. Кого с чем поздравить, пишите. Звоните 63088, обязательно все передам. Поздравлю. Действуйте.

0: Музыка для настроения. Музыка для души. Слушай, как бьется сердце. Пульс радио. Пульс радио.
1: Я вообще себе не нравлюсь. Посмотри, здесь торчит, там торчит. Бесит.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Гороскоп на сегодняшний день, на 20 мая, для, естественно, всех знаков зодиака. Ловите, овны! Придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. К сожалению, тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Это вообще в целом сейчас такая мысль всем знаком. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдивой или сказанной в панике. Рак, будет полезно оценить ситуацию в целом. Перемените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь ни в командировки, ни в отпуск. К сожалению. Дева, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Вот это да. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегите сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Но если вдруг вы действительно интроверт и вам вообще не нравятся люди. Скорпион, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Вот это интересно уже, конечно. Но напомню, что потренироваться вообще в целом можно сходить в фитнес-центр «Византия». Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Задумайтесь. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Абсолютно все. Сложили ручки. Если вдруг сейчас записывать какой-то важный документ, убирайте. Значит, рыбы. Может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарала.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
10: Маршрут обновлен.
11: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
12: Мам! Скучно!
13: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
14: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
15: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
14: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
15: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
17: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
18: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно. Комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
19: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
20: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
21: Пора раздвинуть стены.
20: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
22: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
23: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
24: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну и для начала, собственно говоря, значит, сообщение, которое вы сюда к нам присылаете в МАКС. Значит, огромный привет всем участникам группы ДПС-12 «Такси для души». Всем ровных дорог, адекватных пассажиров, такую жару и побольше позитива. Леха, 683. Это вот касаемо, собственно, сообщений. Теперь по обстановке на дороге. На Карла Маркса есть информация, что встал троллейбус. Вот, видимо, в сторону как раз-таки улицы Соловьёва. Из-за этого там пробка практически растянулась от кольца. Дальше. Пробегаемся, строители-машиностроители. Вы там и так прекрасно проводите свое время ожидания. Ленинский проспект на протяжении всех участков, практически на каждом перекрестке. Еще вдобавок, пожалуйста, получайте, значит, Первомайскую в сторону Ленинского проспекта. Там тоже пробка практически от бульвара Победы растянулась. Красноармейская тоже практически на каждом перекрестке есть небольшой заторчик, но вот пока все вроде более-менее выглядит нормально. Значит, после... По улице Водопроводной в сторону Воскресенского проспекта, как раз-таки после кольца женщин с караваем. Значит, там постоите в пробочке. Да и вроде бы все. Если есть какая-то информация касаемо дорожной хроники, давайте наш мессенджер МАК 917-711-2525, либо 630088. Позвонили, передали, мы всех предупредили.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Наша метеостанция сообщает, что прямо сейчас уже 22 градуса. Вот, кстати, сразу же мгновенно только-только пришла информация, что ДТП на кольце Ленина. Вот там вот что-то произошло в правом ряду. Значит, все, туда не едем. Дальше, к погоде возвращаемся все-таки. Сегодня плюс 28, небольшой дождь ожидается. Ветер до 5 метров в секунду северо-восточных направлений. Влажность чуть-чуть понижена, давление в норме. Закат в 2 часов 06 минуточек. Луна сегодня молодая, магнитное поле, выдыхаем на троечку спокойно. Завтра восход в 3 часа 21 минуточку.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.

0: реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 717-707-7141.
6: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
7: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
11: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В студии Дмитрий Малышев. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать на портале госуслуги сервис жалоб на шумных соседей. Депутаты направили письмо в правительство с инициативой, согласно которой жители смогут направлять через портал уведомления собственникам квартир, из которых систематически исходит шум. А нарушителю в личный кабинет будет приходить официальное предупреждение с просьбой соблюдать закон. Аналогичный механизм уже действует для владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки. Власти региона для борьбы с лесными пожарами закупят 5 единиц спецтехники и 25 единиц пожарного оборудования в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Для тушения возможных возгораний в республике подготовлены более 2700 человек и около 560 единиц техники. Мониторинг лесопожарной обстановки ведется круглосуточно с воздуха, наземными группами.

0: группами с помощью вышек и систем «Лесохранитель», о чем регулярно докладывают руководство региона. В Общественной палате заявили, что работодатели обязаны повышать зарплаты россиянам, хотя конкретная периодичность индексации в законодательстве не прописана. Судебная практика исходит из того, что механизм повышения зарплат должен компенсировать рост цен и соответствовать целям трудового законодательства. При этом индексация должна распространяться на всех работников без исключения. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
1: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
2: Ну, во-первых, в этом часе вас всех приветствуем, говорим «доброе утро». Вернее, я говорю «доброе утро». Вот, если вдруг вы до этого от меня не услышали в том часе и подключились только в этом, то, естественно, сил вам и терпения. Ну и надеюсь, что там, где вы находитесь, работает кондиционер. Ну и есть еще одна приятность, естественно, это что? Как вы думаете? Правильно, у нас есть небольшое, так скажем, поздравление. Я вот не могу только найти какую-нибудь бы... Ладно, так зачитаем, человек же ждет все равно. В общем-то, от всего сердца, от всей души хочу поздравить с днем рождения, с юбилеем Санникову Зинаиду. Хочу пожелать удачи, оптимизма, успехов, покорения, новых вершин силы и энергии, стабильности и достатка, а также крепкого здоровья, счастья и любви. С поздравлением, Лариса. Ну и специально для Зинаиды есть у меня подарочек.
3: Дорогой подарочек.
2: Вот он, да. Вот он, дорогой подарочек.
3: Да. Лабутены, бриллианты, фисташки. Всего этого вам, Зинаида.
2: Все,
3: здр. Вот так.
2: Здр.
3: Да, здр.
2: Здр, не забывай. Ну и, коль такая веселуха началась, давай песню тоже поставим. Ну чего нет, ну можно же, у человека день рождения все-таки.

0: Этой композиции мы еще раз поздравляем Саникову Зинаиду с днем рождения. Желаем ей всего самого замечательного. От Вани, естественно, фисташек.
1: Ну, не в смысле, что я подарю,
0: а просто
1: чтобы были же фисташки, да.
0: Да, и чтобы были всегда зубы, чтобы грызть эти фисташки. А чтобы с зубами проблем не было, надо куда обращаться?
1: Конечно же,
0: в семейную стоматологию. Скажите, на Первом Майске 49-33-91-23. Тем более, там еще и для вас подарок. Целый месяц бесплатной консультации ортопеда.
2: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: А за окном прямо сейчас 22 градуса тепла, ясно. Однако ожидается слабый дождь с 12 до 2 дня. В течение дня еще температура повысится до 26 градусов. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 5 метров в секунду.
0: Да, ну и сегодня закат солнца в 20.06, луна молодая, магнитное поле на троечку спокойное, а завтра восход в 3 часа 21 минуточку.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33-23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
8: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
9: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00-18+.
8: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
12: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
13: Парапапарам, парапапарам.
14: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? «Твое авто». Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. «Твое авто». Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. «Твое авто». 909-909.
17: Йошкар-Ола. Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
18: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
19: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: только Пульс Радио.
1: Как одинокая луна в пустой темноте танцуешь одна, а мне на земле все снятся сны, как будто бы смог достать.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Овнам сегодня придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет, к сожалению, выбора. Тельцы, сегодня день капризов и неприятных случайностей, поэтому воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию, ее часть может оказаться неправдой, связанной в панике. Ракам будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнером. Не стоит отправляться в путь ни в командировки, ни в отпуск. Лучше отправляться в фитнес-центр «Византия». Девы, сегодня день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так, поэтому берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. У скорпионов сегодня любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козерогам лучшим решением проблем дня станет компромисс. Не бойтесь потерять, отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, сегодня возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Ну и рыбы, сегодня, к сожалению, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: С чего начинается отдых? С комфортного перелета. Красивого отеля. Роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
6: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
7: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
8: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
9: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
10: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
11: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
12: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
14: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур. Ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
15: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните. 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
18: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
19: А я на гитаре могу.
20: А я клавишник от Бога.
21: А меха все мои.
20: Какие меха?
21: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в «Шоутехнике». Если оркестр закупается в «Шоутехнике», то ты где? «Шоутехника». Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
22: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: По информации открытых источников, прямо сейчас в Йошкар-Оле движение затруднено на пересечении бульвара Ураева с улицей Кирова, Воскресенского проспекта с Царьградским. Ну и вроде бы как в этой части города все. Движемся далее. Здесь движение по улице Первомайской на участке от Ленинского проспекта до Красноармейской полностью отмечено красными стрелками, так же как и по Ленинскому проспекту на участке от Якова Эшпая до все той же Первомайской, более того, по Красноармейской, практически от участка от Осипенко до Первомайской, тоже сейчас все не очень хорошо. Движение по улице Водопроводной к улице Первомайской тоже затруднено, ну и в целом вроде бы как все. Разве что еще хочется сказать, что на кольце Ленинского проспекта и машиностроителей произошло, насколько я понимаю, ДТП. Именно поэтому при движении по машиностроителей могут быть небольшие проблемы. Здесь же, кстати, пересечение машиностроителей и улицы строителей. Ну и, разумеется, Иван Кырли с улицами Баумана и строителей. В остальном действительно все спокойно, поэтому если ты где-то сейчас в дороге, то, конечно, все проблемные места желаю тебе объехать.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.

0: Йо Пресотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Ну что ж, хочется немножко поговорить о справедливости, потому что только что прочитал одну интересную новость в интернете. В общем-то, ситуация такая. Недавно, а именно 12 часов назад, ну как вышла эта новость, индонезийский чиновник пожалел, что украл слишком мало денег. Оказывается, бывший замминистра трудовых ресурсов во время судебного заседания об этом заявил. Обвиняют его в присвоении около 3 миллиардов рупий, это примерно там, 180 тысяч долларов. За это прокуратура требует для него, внимание, 5 лет тюрьмы. Так вот, Гирунган, именно так его зовут, возмутился этому, ведь другому фигуранту подобного дела, который похитил в 25 раз больше, значит, дадут всего 6 лет заключения. Ну вот и где, собственно говоря, в этом мире справедливость? Вообще непонятно. Его, кстати, можно понять. Это действительно как будто немножко нечестно. Хотя и он тоже не самый честный человечек. А вот настоящая справедливость, я тебе могу сказать, где. В семейной стоматологии «Скажите А». Потому что абсолютно для всех сейчас там бесплатная консультация ортопеда. Просто приходишь, лечишься. Практически, можно сказать, бесплатно. Но потом, конечно, платно, но все равно, тем не менее. Находятся ребята на Первомайской 49. Телефон Йошкар-Оле 33-91-23.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
6: Дом начинается с забора, а забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут Стальснаб. Металлобаза Стальснаб.
7: Прохорова 45В.
6: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
12: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
13: Мам, скучно!
14: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
15: Парапапарам, парапапарам.
16: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
17: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
18: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
19: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ишкрале 770909.
20: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова, 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В студии Дмитрий Малышев. Здравствуйте. В Госдуме предложили награждать отличников путевками в детские лагеря. Депутаты хотят внедрить систему поощрений для учащихся отличников и их педагогов, включая бесплатные путевки для школьников и федеральные выплаты учителям, а также ввести федеральную выплату за получение золотой медали в размере не менее 5000 рублей. Сейчас в России уже действуют выплаты для набравших 100 баллов по ЕГЭ и победителей Олимпиад, но золотые медалисты остаются без особого внимания. Летние каникулы в 2026 году для школьников невыпускных классов увеличены на 5 дней. Дети уйдут на отдых уже с конца мая, так как Министерство просвещения рекомендовало завершить учебный год в конце мая для своевременной подготовки пунктов приема экзаменов. Их начало определено не раньше 1 июня. Это позволит синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников по всей стране, не создавая неравенства между регионами. Мужчины на руководящих должностях получают на 70 тысяч больше женщин. По данным Росстата, за октябрь 2025 года средняя зарплата мужчин начальников составила 200 тысяч рублей, а женщин – 140 тысяч. В 2023 году подобный разрыв был меньше и составлял около 50 тысяч рублей. Высокий забор лишает любопытства. «Меркровли и фасада» объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон,

0: ниже, не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
2: Ну что, 9.05, Йошкар-Оле. Во-первых, приветствую тебя в этом часе. Вновь здесь встречаем утро, заряжаемся на этот рабочий день. Ну а во-вторых, что тебе хочу сказать. Опять же, прочитал интересную новость в интернете. Оказывается, россияне стали реже покупать черную икру. Вот так вот. Продажи деликатеса за первые 4 месяца этого года сократились на 20% в сравнении с прошлым. Причем средний чек за банку черной икры в России достиг 7 500 рублей. Ну и на мой взгляд, это даже правильно. Как будто бы так и должно быть. Ведь не зря черную икру называют деликатесом. Было бы странно, если бы деликатес могли себе позволить больше людей. Тогда это уже не деликатес. Ну и здесь, конечно, вопрос в том, куда уходят эти деньги. То есть одно дело купить черную икру, другое совсем это, например, потратить эти деньги на зубы. Это, конечно, куда важнее. Например, сделать это можно в семейной стоматологии, скажите, весь май можно показаться, проконсультироваться и получить на все свои вопросы ответы. В том числе можно бесплатно посетить консультацию от ортопеда. В общем, скажите на Первомайской 49, номер телефона в Йошкар-Оле 33 91 23. Сначала нужно вылечить зубки, подлечить, подлатать, ну а потом уже, собственно говоря, на эти сэкономленные деньги можно позволить себе и черную икру.
3: Пульс радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Прямо сейчас по информации открытых источников. За окном Йошкар-Оле 23 градуса тепла, ясно, однако с 12 до 2 дня ожидается слабый дождь. В течение дня также температура повысится до 28 градусов тепла, будет вечером 24, ночью плюс 15. Ветер сегодня северо-восточный от 4 до 5 метров в секунду, световой день 16 часов 43 минуты, закат солнца в 20.06, магнитное поле спокойное, ну и фаза луны молодая.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
6: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
12: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
13: «Центр притяжения».
14: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну что, друзья, честно говоря, плохим новостям хочется перейти, потому что вот только что прочитал в интернете кое-что, и меня прям это, если честно говоря, расстроило. Итак, оказывается, кофе, сыр и роллы вызывают зависимость сильнее сахара. Врачи, собственно, предупреждают, при отказе от этих продуктов человек испытывает настоящую ломку и синдром отмены. Кофеманы чаще страдают психологической зависимостью, а любители сыра, снеков и роллов – физической. Причем всему виной усилители вкуса, которые заставляют всю эту еду есть снова и снова. Вот так вот. Честно говоря, я очень сильно расстроился, но взамен этому почитал комментарии, стало очень смешно. Вот, например, молодой человек, как комментирует эту новость. «С кислородом, — говорит». Та же ситуация. Буквально 100% тех, кто дышал, в конечном счете, скажем так, уходили от нас. Еще один молодой человек пишет, что с похмелья не лезет ни то, ни другое, ни третье. Ни кофе, ни роллы, ни сыр. Так что определенный метод борьбы с зависимостью все-таки есть. Вот так вот. То есть вроде как все-таки и грустно, конечно, что все это зависимость вызывает. А с другой стороны, если вот с позитивом относиться, то вообще, конечно, все супер. Пиши нам обязательно в мессенджеры, если у тебя какая-то зависимость вот определенных вот от этих продуктов. Ну а я тебе лучше так скажу. Должна быть у тебя все-таки зависимость от, какая бы у тебя другая ни была, должна быть зависимость от своего здоровья. То есть от того, чтобы, собственно говоря, о нем заботиться. И позаботиться как минимум о зубах можно вот в семейной стоматологии, скажите, где, кстати, прямо сейчас весь май бесплатная консультация от ортопеда. Вот, можно позвонить по номеру 33 91 23 в Йошкар-Оле, ну или прийти непосредственно на Первомайскую 49.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Представляю твоему вниманию несколько советов для каждого знака зодиака на сегодняшний день. Ну что, овны. Сегодня придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока, к сожалению, у вас не будет выбора. Тельцы, сегодня день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию, ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, сегодня будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировке, ни в отпуск. Девы, сегодня день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, сегодня любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Это, кстати говоря, в буквальном смысле можно сделать в фитнес-центре «Византия». Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги. Лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять, отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи. Возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Ну и рыбы. Сегодня вас может подвести самочувствие, но стоит доверять себе. Вы можете оказаться в своей тарелке.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Пара-па-парам, пара-па-парам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
10: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
11: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
12: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
13: Праздник народной музыки. 7 июня 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
14: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Ну, во-первых, да, семейная стоматология «Скажите А». Прямо сейчас там бесплатная консультация ортопеда. Весь май можно спокойно прийти и, собственно говоря, познакомиться, проконсультироваться. Ну, а во-вторых, сразу же к важным новостям. Оказывается, дружба в России стала слишком дорогим удовольствием. По крайней мере, заголовок вот такой. Почти каждый третий россиянин признался, что встречи с друзьями пьют по карману. 40% стали видеться реже, а 3% вовсе перестали куда-либо ходить. Виной всему, оказывается, цены в кафе и ресторанах, где за чашку кофе теперь можно купить небольшую дружбу. Вот так вот. Честно говоря, не знаю, сталкивались ли вы с такой ситуацией. Я, например, не сталкивался. Но, тем не менее, могу сказать тебе только одно. Мы, как Пульс Радио, как радиостанция, которая твой друг, скажем так, мы с тобой всегда рядом, близко и, что называется, бесплатно. Более того, слушать нас можешь вообще где угодно. Хоть через радиоприемник, хоть через мобильное приложение для iOS и Android, хоть на сайте, хоть там в Яндекс.Алисе, музыке ВКонтакте, в общем, любым способом, каким тебе только по кайфу. Мы, собственно говоря, от цен в кафе и ресторанах вообще не зависим. Поэтому оставайся здесь с нами, в следующем часе еще услышимся.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71. Пишкалова.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42-28-28. 42-28-28.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Каче. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10:00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В студии Дмитрий Малышев. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать на портале госуслуги сервис жалоб на шумных соседей. Депутаты направили письмо в правительство с инициативой, согласно которой жители смогут направлять через портал уведомления собственникам квартир, из которых систематически исходит шум. А нарушителю в личный кабинет будет приходить официальное предупреждение с просьбой соблюдать закон. Аналогичный механизм уже действует для владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки. Власти региона для борьбы с лесными пожарами закупят 5 единиц спецтехники и 25 единиц пожарного оборудования в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Для тушения возможных возгораний в республике подготовлены более 2700 человек и около 560 единиц техники. Мониторинг лесопожарной обстановки ведется круглосуточно с воздуха, наземными группами, с помощью вышек и систем «Лесохранитель», о чем регулярно докладывают руководство региона. В Общественной палате заявили, что работодатели обязаны повышать зарплаты россиянам, хотя конкретная периодичность индексации в законодательстве не прописана. Судебная практика исходит из того, что механизм повышения зарплат должен компенсировать рост цен и соответствовать целям трудового законодательства. При этом индексация должна распространяться на всех работников без исключения. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Виш-Короле 33-91-23.
3: Эй!
4: Вот мы и вернулись. Теперь полным составом.
3: Так ну это как, ненадолго.
4: Неполным? Неполным.
3: Неполный, потому что мы худые.
4: Потому что Руслан ездил сдавать анализы. Да нет.
3: Спасибо.
4: 10-12 Виш-Короле. Руслан, где ты пропадал целый час?
3: Я бегал.
4: Реально бегал? А что у тебя футболка сухая?
3: И нигде не пахнет. Потому что дезодорант. Ты эту мышку пользуешься, что ли?
4: Нет.
3: Ладно, что, как время провел? Что делал?
4: Я очень-очень много по тебе скучал.
3: Так, это ладно.
4: Вот.
3: Это мы допустим.
4: Но это вне эфира. То есть это...
3: Ну, понятно, понятно, понятно. Ты прям здесь... Я зашел, потому что увидел, что Ваня здесь вот так покатилась слеза по щеке. Он был рад меня увидеть, и я такой, господи, это же... Я переименую тебя в Хатика. Потому что ты ждал. Но там, правда, ну, ты понимаешь, да, чем закончился Хатик? Ты, кстати, смотрел его?
4: Я не смотрел, но я смотрел...
3: Я не буду спойлерить тогда, чем он закончился, в общем. Да.
4: Я смотрел одно интересное видео в интернете, вот прямо сейчас.
3: Так.
4: Почти Хатика.
3: Так.
4: В общем, где-то, в каком-то городе, уличная кошка приходит в магазин каждый день ради объятий с кассиром.
3: А, я тоже видел, да.
4: 20-секундная нарезка, где он в разной одежде мужчина, она все приходит и обнимает его.
3: Каждое утро просто типа «Привет, привет».
4: Да, вообще клево.
3: Она тут тоже по работе. Так скажем, его... Вот представляешь, а как он... как это звучит вообще? Вот он придет домой, слушай, ко мне каждое утро какая-то киска приходит.
4: Да. И жена такая... А что, чьи это волосы у тебя на одежде?
3: Так,
4: вот это шерсть, вот это чье?
3: Какая-то женщина с короткой стрижкой, да?
4: Да.
3: Она могла подумать. В общем-то, ладно. Так или иначе, не забываем, что приходить тоже нужно, и приходить нужно семейный стоматолог, скажите, а, для того, чтобы лечить там постоянно зубки.
4: Да, Первомайская, 49, телефон Виш-Короле 33-91-23. Сейчас еще о погоде быстренько расскажем, ну и после чего кайфанем под музычку.
3: Да.
5: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Виш-Короле 64-20-40.
4: Ну что ж,
3: по ощущениям нормально.
4: Нормально почти.
3: Да, вот так я могу сказать. По ощущениям хорошо. А у тебя какой пин-код, кстати, здесь?
4: У меня 31-15. Ну ладно, мы же все-таки о погоде. 26 градусов за окном прямо сейчас.
3: Так.
4: Слабый дождь ожидается. С часу до двух. Перенесли немного. Перенесли на часик дождь.
3: Бывает такое.
4: Да.
3: Задерживается, так
4: в общем,
3: скажем, дождик. Непонятно из-за чего.
4: Мы договорились просто, да, чтобы он это... Сильно к нам не спешил сегодня. Вот, в течение дня температура еще повысится до 28 градусов. Ну, ветер сегодня северо-восточный, от 4 до 5 метров в секунду. Закат солнца в
3: 20.06. Луна сегодня молодая, магнитное поле спокойное. А восход завтра в 3 часа 21 минуточку.
4: Все, спасибо, спасибо.
6: Время отдыхать.
7: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
6: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
8: Реклама на Пульс Радио.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: А я на гитаре могу.
11: А я клавишник от Бога.
12: А меха все мои.
11: Какие меха?
12: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон Виш-Короле. 41-25-61.
13: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55-01-01.
0: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
15: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
0: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
15: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
16: Мы на

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Да, семейная стоматология «Скажите А». У них сейчас действует акция «Бесплатная консультация ортопеда», поэтому можно прийти на Первомайскую, 49, и, собственно, пройти, либо же позвонить по номеру телефона 33-91-23. Это все семейная стоматология «Скажите А». Руслан,
3: я выложу.
2: А ты скажи 6-7.
3: 6-7.
2: 6-7.
3: Я вообще не понимаю, что это такое.
2: Это молодежный
3: причем,
2: мем.
3: Ну, причем, понятно, что молодежный мем. Мем. А я сэр, да? Нет, в общем-то, во многих школах, кстати, стали запрещать подобные вещи. Но недавно...
2: Английский язык?
3: Нет, именно 6-7. Именно вот это вот мемасик, как стоп-слово начали его использовать.
2: Нет, подожди, а как они, как будут учить устный счет? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Все, дальше.
2: 8, 9.
3: 6-7 будем пропускать. Так недавно вон даже, по-моему, Папа Римский, его же вот попросили сделать, и он такой тоже стоит.
2: Да, я видел это видео.
3: Думаю, какое вообще сумасшествие происходит? Что вообще происходит с молодежью?
2: Я не знаю, 6-7 на самом деле ничего не значит.
3: Ну,
2: вот серьезно.
3: По мне так, как будто бы, ты знаешь, когда раньше говорили, типа, do you speak English? Yeah, so-so. Ну, типа, так себе.
2: Нет, нет, на самом деле. Это нет. Вот 6-7 это вещь, которую можно употреблять в любой момент. То есть тебе хорошо, ты такой 6-7. Ну, типа, что-то произошло клевое. Тебе плохо, ты такой, блин, 6-7.
3: Ну, то есть, просто вы обленились говорить другие слова. Вы не можете сформировать полностью свою речь, поэтому используйте просто вот такие фразы из мемасиков. Ну, типа, как тебе? Как тебе вот здесь вот? Все хорошо, мне все нравится, спасибо, но есть недочеты. Понимаешь? Тяжело. А когда ты просто говоришь 6-7, типа, понятно. Почему у тебя нет настроения? Грустно. Грустно мне от того, что...
2: От того, что 6-7. Да, не, на самом деле, мне кажется, я ошибаюсь. Я вот сейчас тебя, я сейчас тебя быть, послушал.
3: Ты это... тоже уже не такой молодежный. Давай,
2: это звучит,
3: да, будем
2: ужасно. Ну, да, да.
3: Особенно от нас это звучит отвратительно. Ну, вот тут. Людей, которые приближаются к возрасту скуфа.
2: Это...
3: Ну, это ты конкретно.
2: Ты уже там.
3: Я еще нет.
2: Ты еще нет?
3: Еще нет.
2: А я уже приближаюсь.
3: А ты уже приближаешься. Тебе осталось всего чуть-чуть. Каких-то... Ну, может быть, сколько тебе там? Ну, лет 30 еще осталось.
2: Ты меня недооцениваешь, мне кажется.
3: Да.
2: Вот. Ну ладно, сейчас на небольшую рекламную паузу уйдем. Здесь хочется сразу предупредить, будет примерно 6-7 рекламных роликов, поэтому не переключайтесь, там потом сразу клевые треки.
3: 6-7 тоже, да.
4: Реклама на Пульс Радио. Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
4: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
6: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
7: Пара-па-парам, пара-па-парам.
8: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
2: На каких-то выходных же прошло Евровидение? Когда оно там было?
3: Прошло. Вот в которые вы сейчас были выходные.
2: Да?
3: Да, по-моему, вот суббота-воскресенье.
2: Сейчас. Ну да, вот, 12, 14, 16 мая. Там, когда-то был финал. В общем-то, выиграла Болгария впервые в своей истории, понятно. Но оказалось-то что? Что Филипп Бедросович Киркоров, наш дорогой друг с выдающимися частями тела. Значит, как помог Болгарии, он, оказывается, одержать победу на Евровидении? Значит, казалось бы, он просто им не мешал, да? Ага. Как ты, хотелось бы тебе об этом сказать. Но нет. На самом деле его команда артиста Dream Team подготовила певицу Дара или Дарину Иотову конкурс в Вене. Мы, говорит, выбрали певицу, начали готовить ее к национальному болгарскому отбору. Замечательная певица, она когда-то выиграла проект «Голос». О, как, прикинь. Но, видимо, там где-то в Болгарии.
3: Болгарский голос, да.
2: Ну, либо у нас. Просто их столько сезонов, что мы сейчас всех-то и не запомним. Да, значит, там, значит, он рассказал о том, что и попросил своего друга написать музыку, и своего, значит, греческого композитора, написать музыку, слова. В общем-то, все, что было сделано, это было сделано по его, так скажем, распоряжению, по его просьбе.
3: Попросил своих друзей сесть в жюри.
2: Да, отобрать ее в Болгарии, да, потому что это его малая родина. Помнишь же вот эти вот все шутки про болгарский перец и все такое? Вот как раз-таки ты был относимо к нему. И, между прочим, все, видишь, Филипп Бедросович помог, Болгария победила.
3: Да.
2: По-моему, Лазареву тоже помогал. Вот я только не помню, какие итоги там были. То ли второе место, то ли третье, или... Ну, не помню. Но вот Билану не помогал, тот первое место занял в свое время. Как Филипп Бедросович помогает, видишь, всем, кроме нас, называется. А потом нам будут говорить, что вот, оказывается, и там есть прослеживается этот русский след.
3: Да, так же, как вот на Олимпиаде, да?
2: Что там?
3: Как, много где русские выступали.
2: Да.
3: Вот, и все равно, считай, русские выступали. Русские выиграли.
2: Нет,
3: вот.
2: Нашим, надо, кстати, порадоваться, нескольким, по-моему, видам спорта разрешили выступать с гимном и флагом теперь на международных соревнованиях. Ура!
3: Угу.
2: Но, к большому сожалению, ни одни из этих соревнований я не смотрел. Надо исправлять. Все, занимаемся спортом, лечим зубы в семейной стоматологии, скажите, все просто и понятно.
4: Это «Пульс радио». Сделай

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Ну и все, ну и хватит. На сегодня давайте будем заканчивать рабочий день, потому что жара, среда, да, хочется пойти прогуляться.
2: Да, потихонечку.
1: Неспешно, да, куда-нибудь уже уйти бы. Да нет, на самом деле мы бы здесь еще сидели, потому что я, как и вчера говорил, студия прохладная, здесь хорошо, компания замечательная. Вот вы нас слушаете, и все замечательно, казалось бы. Но нет, нет, нет, ребята тоже хотят с вами провести свое время. Представляете, как? Ну и вы тоже проводите с нами время. Йопарасотейка заканчивает свою работу. Давайте мысленно подумать. Совершенство недостижимо, но если мы стремимся к совершенству, мы можем поймать превосходство. Винс Ломбарди. Все, это было утреннее шоу.
2: Ты сделал акцент?
1: Ломбарди.
2: Ой-ой-ой.
1: Си. Уи.
2: 6-7.
1: Ну, нормально тоже. Значит, это было утреннее шоу Йопарасотейка с 7 до 11. Завтра продолжим. Ваня Христолюбов здесь был.
2: И Руслан Дятулин.
1: Обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
2: Бай-бай.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
5: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
4: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
9: Центр притяжения.
10: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Мариинская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Мариинской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Вся жизнь — игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене — жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: А я на гитаре могу.
3: А я клавишник от Бога.
4: А меха все мои.
3: Какие меха?
4: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
3: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
4: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
5: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30. Поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Мариэл подведены итоги конкурса «Земский учитель-2026» и определены 10 победителей. В регион приедут работать педагоги из Оренбургской и Ростовской областей, Республик Башкортостан и Чувашии. Они будут учить детей в школах Медведевского, Кужинерского и других районов. Также глава республики Юрий Зайцев рассказал, что благодаря программе «Земский доктор» с 2020 года в регионе закрыто 85 вакансий, а каждый участник получил по 1 миллиону рублей. Кроме того, в рамках региональной инициативы молодые специалисты получают дополнительные выплаты – 300 тысяч рублей за работу на селе и 100 тысяч рублей в поселках городского типа. Эти деньги можно потратить на любые нужды, и выплата не облагается налогом. С 25 мая специалисты Ишкаролинской ТЭЦ-1 начинают плановые гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с чем в домах столицы республики будут отключать горячую воду. Первый этап испытаний продлится 25 мая по 8 июня, второй запланирован на период с 15 по 25 июня. Работы проводит компания Т+, которая выполняет комплексную проверку состояния тепловых сетей. Чтобы узнать, к какой тепломагистрали относится ваш дом и в какие даты не будет горячей воды, необходимо зайти на официальный сайт организации. По данным Мариэлстата, к концу 2025 года площадь зеленых насаждений в городах Мариэл достигла 3000 гектаров. Наибольшую долю занимают парки, сады, скверы и бульвары. Это четверть всех насаждений. Лидером по уровню озеленения является Козмодемьянск, где зеленые насаждения занимают 30% городской территории. Далее идут Звенигово и Волжск. Йошкар-Ола расположилась на 4-й строчке рейтинга. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Всем добрый солнечный день, друзья. Юрий Богданов у микрофона. В ближайшие несколько часов я буду вместе с вами. Итак, коротко о погоде. В Марийской столице вам расскажу. Плюс 28 днем сегодня ожидается в Йошкар-Оле. К вечеру столбики термометра опустятся до плюс 23 градусов, ну а ночью до плюс 15. Завтра жара никуда не уйдет. Плюс 19 утром и плюс 24 днем. Малооблачно, без осадков.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
7: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
9: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
11: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно, комплексно. Под ключ 71-75-05. Йошкар-Ола.
12: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.

0: поет.
1: Звонить 707-767.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата... Сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
5: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Время обеденное, поэтому предлагаю немного о еде и поговорить. В такую погоду, тем более, становится популярным такое блюдо, как окрошка. И вот, диетологи сказали, что для здорового взрослого человека оптимальная и безопасная норма окрошки – 1-2 порции в день, объемом порции около 400 граммов. Однако важен не только объем, но и время. Окрошка – это полноценный обед, и лучшее для нее время с 12 до 15 часов. А вот ужинать этим блюдом не рекомендуют. Холодная температура вызывает спазм сосудов желудка, замедляет пищеварение, и если съесть окрошку на ночь, пища ляжет мертвым грузом, а утром это приведет к сильным отекам.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Мам, скучно.
6: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
13: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
14: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
15: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
16: Дом начинается с забора. А забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
17: Прохорова, 45В.
16: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
18: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
19: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 770909.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: А вот такая вот новость попалась в ленте. На Гавайи приехал турист и решил развлечься весьма странным и неприемлемым способом. Он увидел тюленя и вместо того, чтобы полюбоваться на морское создание, швырнул в него массивный камень. Вот только хулиган наверняка не ожидал, что будет дальше. Если тюлень не мог сам за себя постоять, то у него нашелся защитник, местный житель, имя которого не называется. Этот неравнодушный незнакомец набросился на туриста и обрушил на него целый град ударов. Защитника тюленя провозгласили героем, и сенатор штата даже зачитал благодарственное письмо в адрес этого человека. Что же до туриста, то его задержали за жестокое обращение с животными охраняемого вида. Он запросил адвоката, многие местные жители отметили, что при всем их гостеприимстве таким приезжим они на Гавайях не рады.
1: Слушай, как бьется сердце. Пульс радио.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Коротко о дорожной обстановке в городе вам расскажу. Итак, в данный момент затруднено движение на улице Карла Маркса на участке от улицы Строителей до улицы Гончарова. Также затор имеется на улице Первомайской на участке от Пушкина до Ленинского проспекта. Строители и машиностроители перекресток стоит. И перекресток Ивана Кырли и улицы Баумана. Будьте осторожны за рулем, выбирайте пути объезда.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
6: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
7: Пара-па-парам, пара-па-парам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж, компания «Грета». Звоните 242-009.
10: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
11: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
12: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
13: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 717-707-7141.
14: «Центр притяжения».
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Вся наша жизнь лишь кинопленка. Кадры тают, следы нет. Где-то черный, где-то белый полоса. И словно мантра в голове эти слова.

Немного про автомобильные новости проговорим. В рамках Петербургского экономического форума в этом году АвтоВАЗ организует уличную экспозицию автомобилей. Одним из них станет внедорожник «Лада Нива Легенда», который получил значительные технические и эргономические улучшения. Подробности об улучшениях классической «Нивы» станут известны в первый день форума 3 июня. На стенде также будут показаны один из первых выпущенных в 1970 году ВАЗ-2101 из коллекции музея АвтоВАЗ и новый кроссовер «Лада Азимут», выпуск которого стартует в третьем квартале. Ну, честно говоря, немножко непонятно, что же можно улучшить в классической «Ниве». По-моему, она и так идеальна. Это, конечно, юмор, но будем ждать, будем следить. Это, на самом деле, очень интересно.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: Это «Пульс Радио».

А в Йошкар-Оле неравнодушные горожане спасли статуэтку котика-музыканта по имени Мурзик. Ее обнаружили сорванной с крепления у башни. Теперь миниатюрный артист на передержке в культурно-выставочном центре. Там он в безопасности и ждет возвращения на свое место. Ну, осталось выяснить, кто и зачем все-таки это сделал. Ну, так делать нельзя.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Весна. Время любви к своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
3: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
6: А я на гитаре могу.
7: А я клавишник от Бога.
8: А меха все мои.
7: Какие меха?
8: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
10: Хорошая музыка. Хорошее радио.
11: Пульс радио.

Песня о неразделенной любви на волнах Пульс Радио в исполнении Артура Кальянского «Я дарю ей небо». А вот, кстати, про отношения. Разные сценарии отдыха на даче могут стать причиной ссор между супругами, заявила практикующий психолог Ольга Тетерина. Главный триггер дачных конфликтов – это разный сценарий отдыха, ведь у каждого может быть свой. Жена может искренне верить, что муж наконец-то починит крыльцо, забор и параллельно организует красивый ужин. А супруг же едет туда с единой мыслью – лечь на шезлонг, отключить телефон и побыть в тишине после тяжелой рабочей недели. Ну, или бывает, конечно, наоборот. Когда эти несовпадающие картинки сталкиваются, вспыхивает обида. А во избежание конфликтов следует составлять список дел до выезда за город, советует психолог.

0: Приближается сезон отпусков, и вот такое вот исследование мне на глаза попалось. В России доля автотуризма выросла на треть. Около 80% граждан планируют автомобильные поездки. Главными направлениями по-прежнему остаются Москва, Казань, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Основная причина выбора автомобиля – гибкость и свобода маршрута. Также важны возможность взять больше вещей, независимость от расписаний и простота планирований. Ну, честно говоря, сам люблю путешествия на автомобиле по тем же самым причинам. Всем, кто в отпуске, хорошего отдыха, всем, кто собирается в путешествие, счастливого пути. Скоро к вам вернемся, не переключайтесь.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
1: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.

0: с 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

А в Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях, сообщают исследователи. Первый в этом году рисунок был обнаружен в Англии. Это загадочное произведение искусства в форме гантели расположено рядом с массивным рукотворным

0: курганам, известных как Силбери Хилл. Курган является крупнейшим подобным древним памятником во всей Европе. Такие явления будоражат умы и воображение всех, кто интересуется странностями. Узоры в полях считаются таинственными по той простой причине, что никто до сих пор не может доподлинно сказать, кто является автором таких шедевров и с какими целями они создаются. Некоторые считают, что рисунки — это дело рук творческих людей, но другие утверждают, что за любопытными орнаментами на полях скрываются некие потусторонние и инопланетные силы.
1: Пульс радио 103.8 FM.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 83 62 46 35 23.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Вот такая вот новость попалась. Интересный факт. Дневной сон не должен превышать 30 минут, а идеальное время, чтобы подремать днем, начинается в 15:00. Об этом заявили специалисты Южно-Калифорнийского университета. Ученые из медицинской школы Кека уверены, что короткий послеобеденный сон – это отличная перезагрузка для организма. После него мозг легче решает трудные задачи и творчески подходит к ним. Специалисты называют 15:00 лучшим вариантом, так как именно в это время биологические процессы идут на спад и тело требует отдыха. Теперь я знаю, чем я займусь после эфира.
1: Всегда рядом.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Ешкарала.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Ешкарале 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Еще немного про путешествия поговорим. 61-летний путешественник Андрей Козлов, исколесивший на велосипеде множество дорог России, отправился в новое путешествие, теперь из Брянской области до Владивостока. Проведя 18 дней в пути, он уже подъезжает к набережным Челнам, а о своем путешествии рассказывает на страничке ВКонтакте. Его главная задача – выбрать путь, который меньше всего будет повторять уже пройденный маршрут на Алтай. 2 года назад он доехал из Брянской области до монгольской границы, потом проехал до Заполярья. До Владивостока навигатор показывает около 10 тысяч километров. Учитывая небольшие отклонения от маршрута, я предполагаю, что мне предстоит проехать около 11 тысяч. Мне 61 год, у меня дорожный велосипед, и я вожу с собой немало груза. Все это способствует большему созерцанию красот и общению с добрыми людьми, чем быстрая езда, рассказал Козлов.
1: Is it right or is it wrong? The way you boy, you make me feel alone.

0: Ну что, друзья, время прощаться пришло. Юрий Богданов был у микрофона. Всем вам я желаю отличного, теплого, солнечного дня и хорошего настроения. До встречи на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
6: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
7: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: Свои. В эфире.
1: Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
2: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
3: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Мариэл подведены итоги конкурса «Земский учитель-2026» и определены 10 победителей. В регион приедут работать педагоги из Оренбургской и Ростовской областей,

0: гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с чем в домах столицы республики будут отключать горячую воду. Первый этап испытаний продлится 25 мая по 8 июня, второй запланирован на период с 15 по 25 июня. Работы проводит компания Т+, которая выполняет комплексную проверку состояния тепловых сетей. Чтобы узнать, к какой тепломагистрали относится ваш дом и в какие даты не будет горячей воды, необходимо зайти на официальный сайт организации. По данным Маристата, к концу 2025 года площадь зеленых насаждений в городах Мариэл достигла 3000 гектаров. Наибольшую долю занимают парки, сады, скверы и бульвары. Это четверть всех насаждений. Лидером по уровню озеленения является Козмодемьянск, где зеленые насаждения занимают 30% городской территории. Далее идут Звенигово и Волжск. Йошкар-Ола расположилась на четвертой строчке рейтинга. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99 40 20. Шкала.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: а это произведение от немецкого продюсера и диджея Феликса Йена под названием Now's Good Time to Be. И действительно, так оно и есть. Сейчас самое лучшее время. Да, в общем-то, для всего. И для работы, и для прогулок погода-то благоволит. И благо еще и того, что середина рабочей недели, экватор, так сказать, а там у нас уже и выходные. Но я понимаю, что я как-то вот рано об этом начинаю говорить, но настроение-то уже внутри, оно начинает загораться, оно начинает, что называется, дымить. А значит, при таком настрое уикенд наступит гораздо раньше обычного. Ну, по крайней мере, это такая теория или гипотеза, называйте как хотите. Давайте знакомиться, зовут меня Дмитрий Малышев, это Пульс Радио. Хорошего дня!
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это Шахзада на 103.8 FM. Пик ее популярности пришелся на где-то 2015 год. Ну, плюс-минус. Ну, а сейчас такое время, когда некоторые треки-исполнители, они вновь возвращаются. Вот смотрите, «Комсомольская правда» опубликовала список самых востребованных звезд эстрады у нас здесь, в России. И список таков. Жуков, ну это вот самый первый, самый востребованный. Далее Басков, Лепс, Кадышева и Куртукова. Вот интересно, если они по одной композиции споют, то концерт, наверное, будет выглядеть примерно следующим образом. То есть трек-лист данного концерта. Сначала «Тихо светит луна, на-на-на-на-на». Затем «Золотая чаша, золотая». Ну, Лепс, рюмка водки, понятное дело. Вот и прошли года, ну мы не старые, от Кадышева. И закрывает все это матушка-земля, белая березонька. Такой вот мини-концерт будет, зато прям из хитов. Некоторые, кстати, настолько врезаются, ну, становятся вирусным, что потом целыми днями ходишь и все это напеваешь, как ту же самую «Золотую чашу», чует, вспомнил ее вдруг. Ну или от того же самого Жукова «Тихо светит луна». Въелась уже, да? Въелась? Нет? Ну, через пару минут дойдет.
1: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
6: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
8: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Заторов сейчас на дорогах столицы республики немного, но о тех местах, где они присутствуют, вот рассказываю. По улице Карла Маркса, здесь если двигаться от Строителей до пересечения с Гончарова. А по прилегающей улице Соловьева, кстати, тоже пробка от Кокшайского проезда и до Карла Маркса. Затем у нас в центральной части, это улица Первомайская, тут от Пушкина до Ленинского проспекта, если двигаться по самому Ленинскому проспекту, от Комсомольской до Карла Маркса. Ну и сейчас еще по Вознесенской заторчик от бульвара Чивайна наблюдается и до пересечения с Ленинским проспектом. Еще, кстати говоря, нарисовалась на Первомайской также улице небольшое затруднение от Кремлевской и до Чехова.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38 20 06. Пульс радио желает вам доброго пути.
0: Реклама на Пульс радио.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкороле» 42 28 28.
9: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7-917-707-71-41.
10: «Центр притяжения».
11: Для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
12: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330 300.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Сейчас в Вишкарале идеальные условия для прогулок, велосипедов, самокатов, газировок, кваса и мороженого. Но, правда, последние две позиции рекомендую не смешивать. Хотя, если у вас сильный ЖКТ, то, пожалуйста, по данным из открытых источников, сейчас в Вишкарале 26 градусов, а ночью уже будет плюс 15, а там переменная облачность. Завтра с утра и днем малооблачная погода. С утра будет плюс 19, а днем плюс 24 в Вишкарале.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова 45В.
8: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
14: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
15: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
16: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер «Эдон» GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон». GT430.
17: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
18: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» вкусно есть, полезно.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
4: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтрашний день, 21 мая. Овнов, бытовуха будет доводить до безумия. От злости заскрипят челюсти. Постарайтесь держать себя в руках, не обрушивать негатив на близких и любимых. Короче, зачильтесь, родные. Завтра тельцы могут все начать с чистого листа, подвернуться возможности стартовать и добиться совершенно других результатов. Не теряйте шанс. У близнецов с деньгами все будет отлично. Вам могут отдать долг или поднять зарплату, но при этом не расслабляйтесь. Добивайтесь еще большего бюджета. Вы-то способны. Раки захотят устроить день душевного нытья с чаем из грусти. Но, увы, день заставит вас включиться в движ. Кто-то позовет помочь, кто-то пожалуется. Ну и вы, как обычно, все потащите на себе, как вьючные ослики. Лев, завтрашний день хорош для инициатив, но только если вы не забудете включить режим внимания к людям. Девы так точно все просчитают. Даже хаос пойдет по плану. В общем, ваша суперспособность завтра – превращать бардак в порядок. Весы. Завтра идеальный день, чтобы выдумать 100 причин и ничего не решать. Скорпионы пойдут по жизни с лицом «я вас всех насквозь вижу». И это правда. Интуиция зашкалит, ложь будет считываться с полпинка. Стрельцы могут проснуться с мыслью «а не махнуть ли мне на юг?» Даже если юг – это ближайший ресторанчик. Короче, вас потянет на приключения. Завтра козероги вспомнят, что у них есть амбиции. И список дел длиной в войну и мир. Вы будете в ударе, собранные, решительны и слегка в панике. Ну, идеальные условия заняться спортом. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо. Телефон 55-83-18. Водолеи поймают вдохновение из воздуха. Новые идеи, странные прозрения, внезапные желания поменять все. Отлично, если не забудете записывать, иначе забудется на третьей идее. Рыбы, у вас все коротко и ясно. Хватит жалеть всех подряд. О себе задумайтесь.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18.

0: реклама на Пульс Радио. Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
1: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Пешкарова.
2: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
3: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
4: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, 2-й этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
6: Мам, скучно!
7: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
8: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
11: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
12: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
13: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
14: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
13: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
14: Магазин «Теплый», Медведево, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
15: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
16: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
17: А я на гитаре могу.
18: А я клавишник от Бога.
19: А меха все мои.
18: Какие меха?
19: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
20: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: но у Weekend он всегда шикарен. Некоторые его композиции, они как будто бы созданы, знаете, на стыке чувств и некоего такого ритма, энергии ритма, который тоже улавливается исключительно рецепторами тех же самых чувств. В общем, не послушаешь, не узнаешь, как говорится. 17.53 сейчас в Вишкар-Оле. Так, где у нас пробки, сейчас расскажу.
1: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
0: Ну, не то чтобы прям пробки, хотя некоторые из затруднений при движении по дорогам столицы республики довольно-таки протяженные. Так, по Карла Маркса у нас, если двигаться от Строителей и до Железнодорожной улицы. Затем еще, ну, рядышком примерно где-то улица Герцена в районе кольца Панфилова. На пересечении Первомайско-Ленинского проспекта, также по Ленинскому проспекту, если двигаться от Вознесенской до Комсомольской в обоих направлениях, между прочим, по Вознесенской от бульвара Чиваина и до Ленинского проспекта. Еще у нас в центральной части на Красноармейской. Тут, если ехать от улицы Комсомольской и до Вознесенской в обратном направлении, ну, практически тоже. Так, по параллельным улицам Первомайской от Кремлевской до Красноармейской, затем по Комсомольской тоже от Кремлевской до Красноармейской, ну и по Советской от Царево-Кокшайского Кремля и до Красноармейской улицы небольшой заторчик. В заречной части у нас улица Мира. На одном участке, если двигаться от улицы Авиации до Карла Либнехта, ну а затем еще от Тюленина и до Кирова. В свою очередь по бульвару Ураева, если в сторону Петрова, сейчас направляться и ДТП, из-за которого пока что пробки нет, но кто его знает, по Ленинскому проспекту зафиксировано в районе Мюллер-Холла.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
9: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
12: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
13: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарова.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Шесть вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Мариэл продлили гаражную амнистию еще на 5 лет, до 2031 года. Такое решение приняло правительство России, и в следующие 5 лет жители республики смогут в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки, на которых они расположены. По данным Росреестра, в регионе по гаражной амнистии уже оформлен 431 объект гаражного насаждения. В Мариэл более 39 тысяч человек приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В Йошкар-Оле лидируют проекты благоустройства площади имени Никонова, территории у Вантового моста и тротуара на улице Машиностроителей. В Волжске лидирует проект у детской поликлиники на улице Вавилова. В Козьмодемьянске – пешеходная зона у Дома детского творчества. Проголосовать можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру или через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, до 100

0: Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс-Радио.
2: На Пульс-Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
1: По последним данным из открытых источников, теплая погода в столице республики сохранится и в ближайшие сутки тоже. По порядочку, сейчас 26 градусов тепла, ночью ясно, плюс 15, завтра с утра и днем малооблачно. Я думаю, будет стремиться к ясной погоде. С утра будет плюс 19 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 24.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
7: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
9: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
10: Кирпич.
9: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
11: Парапапарам, парапапарам.
12: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
14: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
15: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
16: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
17: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
19: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
20: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
21: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
22: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
23: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтрашний день. Овнов бытовуха будет доводить до безумия. От злости заскрипят челюсти. Постарайтесь держать себя в руках, не обрушивать негатив на близких и любимых. Короче, зачильтесь, родные. Завтра тельцы могут все начать с чистого листа, подвернуться возможности стартовать и добиться совершенно других результатов. Не теряйте шанс. У близнецов с деньгами все будет отлично. О, это прекрасно. Вам могут отдать долг или поднять зарплату, но при этом не расслабляйтесь, добивайтесь еще большего бюджета. Вы-то способны? Раки захотят устроить день душевного нытья с чаем из грусти. Но, увы, день заставит вас включиться в движ. Кто-то позовет помочь, кто-то пожалуется, и вы, как обычно, все потащите на себе, как вьючные ослики. Лев, завтрашний день хорош для инициатив, но только если вы не забудете включить режим внимания к людям. Девы так точно все просчитают, что даже хаос пойдет по плану. В общем, ваша суперспособность завтра – превращать бардак в порядок. Весы, завтра идеальный день, чтобы выдумать 100 причин ничего не решать. Скорпионы пойдут по жизни с лицом «я вас всех насквозь вижу». И это правда. Интуиция зашкалит, ложь будет считываться с полпинка. Стрельцы могут проснуться с мыслью «а не махнуть ли мне на юг?» Даже если юг – это ближайший ресторанчик, вас потянет на приключения. Завтра козероги вспомнят, что у них есть амбиции и список дел длиной в войну и мир. Вы будете в ударе, собраны, решительны и слегка в панике. А это просто идеальные условия для занятия спортом. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Водолеи поймают вдохновение из воздуха, новые идеи, странные прозрения, внезапные желания поменять все. Отлично, если не забудете записывать, иначе забудется на третьей идее. Рыбы, у вас все просто, хватит жалеть всех подряд. Задумайтесь о себе.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
3: Всегда рядом.

0: хотят.
1: Звонить 707-767.
2: Мам, скучно.
3: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
4: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
10: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
11: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
12: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90 20 20. Йошкар-Ола.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

угас, но мы и без них прекрасны. Всплывает вопрос, когда же я был воистину счастлив. А в мыслях, как кинолента, пролетит минувшее лето. Скажу тебе на прощание.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Всего лишь пара моментов, на которые стоит обратить сейчас внимание при движении по дорогам столицы республики. В известных местах все это находится: улицы Соловьева от Крылова и до Герцена, если двигаться, и второй участок по Первомайской от Бульвара Победы и до Ленинского проспекта. В основном дороги свободны, но я понимаю, все используют погодные условия для того, чтобы прогуляться. И знаете, та же самая погода нас за последние месяцы научила тому, что если выдался хороший денек, вот его точно нужно использовать, потому что дальше там будет, вообще непонятно. И я вас призываю, разумеется, к тому же самому. Но за рулем всегда внимательность, соблюдайте дистанцию, все известные правила для того, чтобы, соответственно, не было никаких дорожно-транспортных происшествий. И хорошего вечера!
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
8: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон в Ешкар-Оле 316-222.
10: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
11: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь?

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: Восьмое чудо света. Ешь-короле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешь-Короле, 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-20.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Мариэл продлили гаражную амнистию еще на 5 лет, до 2031 года. Такое решение приняло правительство России, и в следующие 5 лет жители республики смогут в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки, на которых они расположены. По данным Росреестра, в регионе по гаражной амнистии уже оформлен 431 объект гаражного насаждения. В Мариэл более 39 тысяч человек приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В Йошкар-Оле лидирует проект благоустройства площади имени Никонова, территории у Вантового моста и тротуара на улице машиностроителей. В Волжске лидирует проект у детской поликлиники на улице Вавилова. В Козьмодемьянске – пешеходная зона у Дома детского творчества. Проголосовать можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру или через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, до 100% от среднего заработка на одного ребенка и до 200% на двух и более детей. Сейчас размер пособия составляет 40% от среднего заработка на одного ребенка и 100% на двоих и более. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20, Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в Йошкар-Оле малооблачная погода, температура воздуха плюс 15 градусов. Завтра с утра и днем также малооблачно. С утра температура воздуха составит плюс 19 градусов, днем плюс 24.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Теннет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте, билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкороле» 42 28 28.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Слушай, как бьется сердце. Пульс радио. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Пульс радио 103.8
1: FM. Не полюбилась красота.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

почему тобой дышу? Я слышу только этот смех, и словно я во сне в цветах.